0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Истома ящерицей ползает в костях, и сердце с трезвой головой не на ножах, и не захватывает дух на скоростях, не холодеет кровь на виражах.

на коне. Толкани, я с коня. Только не у меня. Не пью воды, чтоб стыли зубы, питьевой

коня. Только не, только не у меня. Не ноют раны, да и шрамы не болят.

0: мне пора туда, где только ни и только не. Пора туда, где только ни и только не.
1: Иваново ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново-ФМ».

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.

0: Иванове 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область заметно опустилась в рейтинге регионов по аварийности на дорогах. Исследования провели аналитики агентства РИА Новости. Эксперты сравнили субъекты страны по числу ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта в первом полугодии. Наш край занял 48-е место из 85. Годом ранее регион был на 39-й строчке. Наиболее безопасными названы дороги Чечни, Московской, Брянской и Оренбургской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Аутсайдерами стали Республика Алтай, Тюменская и Костромская области, Калмыкия и Тыва. В Иванове прошли съемки тревел-шоу международного медиапроекта «Дороже золота», посвященного городам Золотого кольца. Гостями областного центра стали блогер из Японии Масуи Хидеюки и Син Кайджен из Китая. Вместе они отправились исследовать город от его текстильного наследия и конструктивистской архитектуры до современной культуры и местной кухни. По итогам экспедиции блогеры создадут цикл фильмов и более 200 коротких роликов для соцсетей, а фильм об Иванове выйдет уже этой осенью. Ивановский велосипедист Андрей Трошин стал победителем среди любителей на чемпионате России в дисциплине маунтинбайк. Олимпийский кросс-кантри – это гонка по пересеченной местности на кольцевой трассе со сложным рельефом, спусками и подъемами. Отметим, что с этого года любительский велоспорт стал официально признан Министерством спорта, и соревнования любителей включены в единый календарный план. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 84 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 97 рублей 42 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

после случившимся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой, кто человек?

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Альпийские, баварские, французские.
2: Сережа, что ты делаешь?
1: Путешествую.
2: С открытым ртом и причмокивая?
1: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
3: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
4: Мясной гурман.
5: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
6: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 19 августа.
1: Год 1874. День рождения русской тельняшки. Нательная рубаха в цветную полоску, деталь одежды моряков, использовалась на Руси еще в середине 17 века. Ее идею затем переняли и военнослужащие других родов войск. Первоначально полосатая расцветка была выбрана, чтобы легче различать матросов на фоне парусов. В начале 18 столетия за ношение тельняшки даже строго наказывали. Считали неуставной формой одежды из-за разнобоев в покрое, цветах и полосах. Отношение к тельняшке изменилось лишь во второй половине 19 века. Днем рождения тельняшки принято считать 19 августа 1874 года. Именно в этот день император Александр II издал указ о введении новой формы одежды русского моряка. Благодаря князю Константину Романову, который предложил вернуть на флот тельняшку, заменив цветные полосы на темно-синий в цвет Андреевского флага, она снова вошла в обмундирование и стала рубахой для нижних чинов кораблей и флотских экипажей. Правда, по некоторым сведениям, эту удобную рубаху выдавали не всем, а тем, кто ходил в дальнее плавание. Поэтому она была предметом гордости, которую надевали по праздникам и в увольнение на берег. С того времени тельник, как называли его между собой моряки, из удобной стал превращаться в щегольскую деталь одежды.
2: Год 1923.
1: В Москве открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, предшественница знаменитой ВДНХ. Еще в декабре 1922 года на месте парка имени Горького возникла колоссальная для того времени стройплощадка в 65 гектаров. Сооружение Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки рассматривалось как важное государственное дело. Первоначально выставку планировали провести в 22-м году, но помешали сильная засуха в Поволжье, на Украине, в Крыму и недостаток финансовых средств. И вот 19 августа 23 года выставка торжественно открылась. Всего на ее территории было сооружено 255 зданий. Некоторые павильоны носили говорящее название «Махорка», «Машиностроение». В отделе домоводства и быта были возведены жилища народов России. Ненецкие чумы, якутские юрты, кавказские сакли, крытые соломой хаты Украины. В разделе деревни было выстроено 10 крестьянских дворов в натуральную величину. Широко демонстрировались сельскохозяйственные машины, в том числе и первые советские тракторы. Народные ремесла тоже не были забыты. Всего кустарный отдел представил 33 тысячи изделий. Кружева, крестьянские холсты, вятская игрушка, мебель, ковры, корзинки, поделки из кости. Неудивительно, что выставка пользовалась огромным успехом. За 2 месяца работы ее посетило почти 1,5 миллиона человек.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. ОГН 12-233-5-263.
9: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
10: Иваново. Октябрьская, 16.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: нами.
1: В Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
2: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область заметно опустилась в рейтинге регионов по аварийности на дорогах. Исследования провели аналитики агентства РИА Новости. Эксперты сравнили субъекты страны по числу ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта в первом полугодии. Наш край занял 48-е место из 85. Годом ранее регион был на 39-й строчке. Наиболее безопасными названы дороги Чечни, Московской, Брянской и Оренбургской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Аутсайдерами стали Республика Алтай, Тюменская и Костромская области, Калмыкия и Тыва. В Иванове прошли съемки тревел-шоу международного медиапроекта «Дороже золота», посвященного городам Золотого кольца. Гостями областного центра стали блогер из Японии Масуи Хидеюки и Син Кайджен из Китая. Вместе они отправились исследовать город от его текстильного наследия и конструктивистской архитектуры до современной культуры и местной кухни. По итогам экспедиции блогеры создадут цикл фильмов и более 200 коротких роликов для соцсетей, а фильм об Иванове выйдет уже этой осенью. Ивановский велосипедист Андрей Трошин стал победителем среди любителей на чемпионате России в дисциплине маунтинбайк. Олимпийский кросс-кантри – это гонка по пересеченной местности на кольцевой трассе со сложным рельефом, спусками и подъемами. Отметим, что с этого года любительский велоспорт стал официально признан Министерством спорта, и соревнования любителей включены в единый календарный план. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
3: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
1: Курс валюты на Иваново ФМ.
2: Доллар сегодня стоит 84 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 97 рублей 42 копейки.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
2: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные – по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
8: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если вы отдыхаете с ребенком у воды, ни на секунду не оставляйте его без присмотра. Дети очень любопытны, а вода не прощает ошибок.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: На работе с вами Иванова ФМ.

0: приему пиццы. Готов? Всегда готов! С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново-ФМ. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы – сеть пиццерий «Семья Тото».
1: Иваново-ФМ.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Погребальные урны с музыкой. Суровые времена порой порождают крайне нетривиальные решения. Еще в прошлом десятилетии традиционные похороны с классическим гробом стали не по карману многим американцам, что привело к спросу на кремацию и урны для захоронений. Теперь известный музыкальный стриминговый сервис Spotify совместно с брендом Liquid Death собираются персонализировать это направление путем выпуска

0: несколько погребальных урн с функцией воспроизведения музыки. Технически это все тот же горшок для праха, но с интегрированным беспроводным динамиком. Он не играет сам по себе, в нем нет Wi-Fi чипа, нет умного помощника и нет привязки к подписке. Нужно приставить к урне любое устройство с Bluetooth, чтобы запустить воспроизведение музыки. То есть, по своей сути, она ничем не отличается от коммерческой Bluetooth-колонки, если бы не рекламная кампания. Во-первых, таких урн будет произведено всего 150 штук. Во-вторых, они будут стоить внушительную сумму за экземпляр. В-третьих, будущим покойникам предлагается уже сейчас оставить на специальной странице Spotify личный саундтрек для загробной жизни, чтобы и в мире ином, а точнее в могиле, вы могли выделиться из общей массы. И уже из тех, кому идея понравилась, и кто готов раскошелиться ради ее реализации. Компания Liquid Death сделала себе имя на черном юморе и тематике смерти. А Spotify прикладывает большие усилия для персонализации контента. Они нашли друг друга в этом проекте, который пока позиционируется как эксперимент с уклоном в перформанс. Но нельзя исключать, что идея послушать чужую любимую музыку на могиле станет востребованной. Обсуждение затеи в соцсетях набирает обороты. Ох уж эти европейцы! Как только не изгаляются. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
5: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей, размещение рекламы и информационных программ, изготовление аудиороликов любой сложности, интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501, код города 4932 и в promedia.ru.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область заметно опустилась в рейтинге регионов по аварийности на дорогах. Исследования провели аналитики агентства РИА Новости. Эксперты сравнили субъекты страны по числу ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта в первом полугодии. Наш край занял 48-е место из 85. Годом ранее регион был на 39-й строчке. Наиболее безопасными названы дороги Чечни, Московской, Брянской и Оренбургской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Аутсайдерами стали Республика Алтай, Тюменская и Костромская области, Калмыкия и Тыва. В Иванове прошли съемки тревел-шоу международного медиапроекта «Дороже золота», посвященного городам Золотого кольца. Гостями областного центра стали блогер из Японии Масуи Хидеюки и Син Кайджен из Китая. Вместе они отправились исследовать город от его текстильного наследия и конструктивистской архитектуры до современной культуры и местной кухни. По итогам экспедиции блогеры создадут цикл фильмов и более 200 коротких роликов для соцсетей, а фильм об Иванове выйдет уже этой осенью. Ивановский велосипедист Андрей Трошин стал победителем среди любителей на чемпионате России в дисциплине маунтинбайк. Олимпийский кросс-кантри – это гонка по пересеченной местности на кольцевой трассе со сложным рельефом, спусками и подъемами. Отметим, что с этого года любительский велоспорт стал официально признан Министерством спорта, и соревнования любителей включены в единый календарный план. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 84 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 97 рублей 42 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

зима, что лето. Отправляемся в срок, я прошу, поручая. Вам с лимоном или без, на вопрос отвечаю. Мне, конечно,

0: остальное на чай, остальное на чай, остальное на...
1: Реклама на Иваново FM.
2: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: «Бетонстрой». Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
9: Привет! Ты чего грустный такой?
10: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
9: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
11: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
12: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
13: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-233-5-363.
14: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
15: Иваново. Октябрьская, 16.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: спеть.
1: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
2: Имплантация зубов от хороших докторов.
3: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
4: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил полноприводный Джеланд J6. Задний мост подключается автоматически, если передняя ось начинает буксовать. У трансмиссии несколько режимов для езды по разным покрытиям. Новинку не стоит рассматривать как полноценный внедорожник, но зимой на грунтовке или подъемах по скользкой поверхности будет комфортнее. Холдинг АГР представил два новых кроссовера. Tenet плюс L4 и L6 будут доступны только с передним приводом. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. По оснащению Tenet плюс стоит выше просто Tenet. Между собой шестерка и четверка различаются габаритами и некоторыми опциями. А в перспективе у L6 появится полный привод и более мощный двигатель. Автомобили «Волга» появились в такси. По сообщениям сервиса «Яндекс.Гоу», седаны C50 уже доступны по тарифу «Бизнес» в Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. Интересно, что ни одна модель «Волги» пока не входит в перечень моделей, доступных для такси. Но в «Яндексе» пояснили, что для тарифа «Бизнес» это не обязательно. Ретро-дизайн считается новым трендом в автомобильном дизайне, но на самом деле это хорошо забытое старое. Например, в конце 80-х дизайнеры Nissan при создании модели PAO вдохновлялись круглоглазыми европейскими малолитражками середины прошлого века. Например, Volkswagen Жуком, Fiat 500 или Morris Mini. Каково ездить на такой машине сегодня, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
5: Нити. Дом с историей. Исторический центр. Набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте.

0: за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
1: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
2: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
3: Пьяный олень дороги не хозяин.
4: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цена в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Девочки смеются.
1: Слушайте Иваново FM.
2: Когда идет дождь,

0: Реклама на Иваново-ФМ.
1: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141 – Павла Большевикова, 25Б. Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
5: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
6: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
7: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: приему пиццы. Готов? Всегда готов! С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново FM. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы – сеть пиццерий «Семья Тото».
1: С вами Иваново FM.

Иваново FM. Первое областное радио.

0: дома». С вами Иваново FM. Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перед походом в лес предупредите об этом родных или соседей. Расскажите, когда, куда и насколько вы идете.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Люди с инвалидностью при определенных условиях могут получить компенсацию расходов по ОСАГО, об этом сообщили в социальном фонде. Выплата положена тем, кому автомобиль необходим по медицинским показаниям и указан в программе реабилитации. Компенсацию могут назначить автоматически, если при оформлении полиса был указан СНИЛС. Если необходимых данных нет, заявление можно подать через госуслуги, МФЦ или отделение социального фонда. В полис при этом могут быть вписаны не более 3 водителей. Выплата предоставляется за полис, действующий на момент обращения. Ивановская область заметно опустилась в рейтинге регионов по аварийности на дорогах. Исследования провели аналитики агентства РИА Новости. Эксперты сравнили субъекты страны по числу ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта в первом полугодии. Наш край занял 48 место из 85. Годом ранее регион был на 39 строчке. Наиболее безопасными названы дороги Чечни, Московской, Брянской и Оренбургской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Аутсайдерами стали Республика Алтай, Тюменская и Костромская области, Калмыкия и Тыва. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Нити. Дом с историей. Исторический центр. Набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строимгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения, не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни.
5: Империя красоты.

0: красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область заметно опустилась в рейтинге регионов по аварийности на дорогах. Исследования провели аналитики агентства РИА Новости. Эксперты сравнили субъекты страны по числу ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта в первом полугодии. Наш край занял 48-е место из 85. Годом ранее регион был на 39-й строчке. Наиболее безопасными названы дороги Чечни, Московской, Брянской и Оренбургской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Аутсайдерами стали Республика Алтай, Тюменская и Костромская области, Калмыкия и Тыва. В Иванове прошли съемки тревел-шоу международного медиапроекта «Дороже золота», посвященного городам Золотого кольца. Гостями областного центра стали блогер из Японии Масуи Хидеюки и Син Кайджен из Китая. Вместе они отправились исследовать город от его текстильного наследия и конструктивистской архитектуры до современной культуры и местной кухни. По итогам экспедиции блогеры создадут цикл фильмов и более 200 коротких роликов для соцсетей, а фильм об Иванове выйдет уже этой осенью. Ивановский велосипедист Андрей Трошин стал победителем среди любителей на чемпионате России в дисциплине маунтинбайк. Олимпийский кросс-кантри – это гонка по пересеченной местности на кольцевой трассе со сложным рельефом, спусками и подъемами. Отметим, что с этого года любительский велоспорт стал официально признан Министерством спорта, и соревнования любителей включены в единый календарный план. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 84 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 97 рублей 42 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 743 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 76%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 25 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 19 августа.
1: Год 1874.
2: День рождения русской тельняшки. Нательная рубаха в цветную полоску, деталь одежды моряков, использовалась на Руси еще в середине 17 века. Ее идею затем переняли и военнослужащие других родов войск. Первоначально полосатая расцветка была выбрана, чтобы легче различать матросов на фоне парусов. В начале 18 столетия за ношение тельняшки даже строго наказывали. Считали неуставной формой одежды из-за разнобоев в покрое, цветах и полосах. Отношение к тельняшке изменилось лишь во второй половине 19 века. Днем рождения тельняшки принято считать 19 августа 1874 года. Именно в этот день император Александр II издал указ о введении новой формы одежды русского моряка. Благодаря князю Константину Романову, который предложил вернуть на флот тельняшку, заменив цветные полосы на темно-синий в цвет Андреевского флага, она снова вошла в обмундирование и стала рубахой для нижних чинов кораблей и флотских экипажей. Правда, по некоторым сведениям, эту удобную рубаху выдавали не всем, а тем, кто ходил в дальнее плавание. Поэтому она была предметом гордости, которую надевали по праздникам и в увольнение на берег. С того времени тельник, как называли его между собой моряки, из удобной стал превращаться в щегольскую деталь одежды.
1: Год 1923.
2: В Москве открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, предшественница знаменитой ВДНХ. Еще в декабре 1922 года на месте парка имени Горького возникла колоссальная для того времени стройплощадка в 65 гектаров. Сооружение Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки рассматривалось как важное государственное дело. Первоначально выставку планировали провести в 22 году, но помешали сильная засуха в Поволжье, на Украине, в Крыму и недостаток финансовых средств. И вот 19 августа 23 года выставка торжественно открылась. Всего на ее территории было сооружено 255 зданий. Некоторые павильоны носили говорящее название «Махорка», «Машиностроение». В отделе домоводства и быта были возведены жилища народов России. Ненецкие чумы, якутские юрты, кавказские сакли, крытые соломой хаты Украины. В разделе деревни было выстроено 10 крестьянских дворов в натуральную величину. Широко демонстрировались сельскохозяйственные машины, в том числе и первые советские тракторы. Народные ремесла тоже не были забыты. Всего кустарный отдел представил 33 тысячи изделий. Кружева, крестьянские холсты, вятская игрушка, мебель, ковры, корзинки, поделки из кости. Неудивительно, что выставка пользовалась огромным успехом. За два месяца работы ее посетило почти 1,5 миллиона человек.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Окна, двери, потолки, Росстрой.
5: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
4: Росстрой.
5: 57-71-17.
6: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
7: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, УКН 12-233-503-360.
9: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей, размещение рекламы и информационных программ, изготовление аудиороликов любой сложности, интерактивные спортивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. ПРОМЕДИА ГРУПП. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в promedia.ru.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажан 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
12: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
13: Иваново, Октябрьская, 16.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
15: Иваново FM. Первое областное радио.

0: бесплатную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы — сеть пиццерии «Семья Тото».
1: Иваново FM. Первое областное радио.

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Погребальные урны с музыкой. Суровые времена порой порождают крайне нетривиальные решения. Еще в прошлом десятилетии традиционные похороны с классическим гробом стали не по карману многим американцам, что привело к спросу на кремацию и урны для захоронений. Теперь известный музыкальный стриминговый сервис Spotify совместно с брендом Liquid Death собираются персонализировать это направление путем выпуска погребальных урн с функцией воспроизведения музыки. Технически это все тот же горшок для праха, но с интегрированным беспроводным динамиком. Он не играет сам по себе, в нем нет Wi-Fi чипа, нет умного помощника и нет привязки к подписке. Нужно приставить к урне любое устройство с Bluetooth, чтобы запустить воспроизведение музыки. То есть, по своей сути, она ничем не отличается от коммерческой Bluetooth-колонки, если бы не рекламная кампания. Во-первых, таких урн будет произведено всего 150 штук. Во-вторых, они будут стоить внушительную сумму за экземпляр. В-третьих, будущим покойникам предлагается уже сейчас оставить на специальной странице Spotify личный саундтрек для загробной жизни, чтобы и в мире ином, а точнее в могиле, вы могли выделиться из общей массы. И уже есть те, кому идея понравилась, и кто готов раскошелиться ради ее реализации. Компания Liquid Death сделала себе имя на черном юморе и тематике смерти. А Spotify прикладывает большие усилия для персонализации контента. Они нашли друг друга в этом проекте, который пока позиционируется как эксперимент с уклоном в перформанс. Но нельзя исключать, что идея послушать чужую любимую музыку на могиле станет востребованной. Обсуждение затеи в соцсетях набирает обороты. Ох уж эти европейцы! Как только не изгаляются! На этом пока все. Услышимся!

0: Реклама на Иваново FM.
1: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Медиа Холдинг ProMedia Group приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис ProMedia по адресу улица Парижской коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил полноприводный Джелланд J6. Задний мост подключается автоматически, если передняя ось начинает буксовать. У трансмиссии несколько режимов для езды по разным покрытиям. Новинку не стоит рассматривать как полноценный внедорожник, но зимой на грунтовке или подъемах по скользкой поверхности будет комфортнее. Холдинг АГР представил два новых кроссовера. Tenet плюс L4 и L6 будут доступны только с передним приводом. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. По оснащению Tenet плюс стоит выше просто Tenet. Между собой шестерка и четверка различаются габаритами и некоторыми опциями. А в перспективе у L6 появится полный привод и более мощный двигатель. Автомобили «Волга» появились в такси. По сообщениям сервиса «Яндекс.Гоу», седаны C50 уже доступны по тарифу «Бизнес» в Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. Интересно, что ни одна модель «Волги» пока не входит в перечень моделей, доступных для такси. Но в «Яндексе» пояснили, что для тарифа «Бизнес» это не обязательно. Ретро-дизайн считается новым трендом в автомобильном дизайне, но на самом деле это хорошо забытое старое. Например, в конце 80-х дизайнеры Nissan при создании модели PAO вдохновлялись круглоглазыми европейскими малолитражками середины прошлого века. Например, Volkswagen Жуком, Fiat 500 или Morris Mini. Каково ездить на такой машине сегодня, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем, ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая?
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: Мясной гурман.
8: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
9: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
10: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника? Тоже.
11: Иваново, Октябрьская, 16.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.
13: Мы познакомились с тобой позапрошлой весной. Уже на следующий день ты привел.

а что это было за кольцо, и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать, так что ты прилетай. Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: приему пиццы. Готов? Всегда готов! С 12 по 25 августа по будням слушай программу «Привет в обед» на Иваново-ФМ. Отвечай на вопросы и выиграй вкусную ароматную пиццу. Все подробности по телефону 901-501. Спонсор программы – сеть пиццерий «Семья Тото».
1: Иваново-ФМ. Первое областное радио.

седоков. Наше время иное, лихое, но счастье, как старый щит. И в погоню летим мы за ним, убегающим вслед. Только вот в этой

0: Безвредные советы от Лизы Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если ты потерялся, оставайся на месте и никуда не уходи с чужими людьми. Обратись за помощью к человеку с ребенком или полицейскому.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 54 52.
2: С вами Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Люди с инвалидностью при определенных условиях могут получить компенсацию расходов по ОСАГО, об этом сообщили в социальном фонде. Выплата положена тем, кому автомобиль необходим по медицинским показаниям и указан в программе реабилитации. Компенсацию могут назначить автоматически, если при оформлении полиса был указан СНИЛС. Если необходимых данных нет, заявление можно подать через госуслуги, МФЦ или отделение социального фонда. В полис при этом могут быть вписаны не более 3 водителей. Выплата предоставляется за полис, действующий на момент обращения. Ивановская область заметно опустилась в рейтинге регионов по аварийности на дорогах. Исследования провели аналитики агентства РИА Новости. Эксперты сравнили субъекты страны по числу ДТП с пострадавшими на 100 тысяч единиц транспорта в первом полугодии. Наш край занял 48-е место из 85. Годом ранее регион был на 39-й строчке. Наиболее безопасными названы дороги Чечни, Московской, Брянской и Оренбургской областей, а также Ямало-Ненецкого автономного округа. Аутсайдерами стали Республика Алтай, Тюменская и Костромская области, Калмыкия и Тыва. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Выгодно?
6: Да.
5: Где?
6: В высшей лиге.
5: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
7: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
8: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу.

Хочется верить, что красно-желтые дни от нас все еще далеко, потому что прямо сейчас на улице 22 градуса тепла, и солнце, и лето, и, в общем-то, очень бы хотелось, на самом деле, друзья, чтобы это лето продолжалось так долго, как только возможно, и осень наступила бы, ну, как минимум, ровно в срок, и точно никак не раньше. Программа «Привет в обед» на Иваново FM тоже ровно в срок выходит в эфир. Сейчас на студийных 12.05, я Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в начале этого часа, в который мы вновь делимся вашими приветами, слушаем ваши любимые песни, заряжаемся хорошим настроением. Ну, в общем, вот эти все приятные моменты вы знаете. Я уверен, что никому не помешает послушать немного хорошей музыки и немного приятного настроения, приятных эмоций в середине недели. Поэтому, друзья, если есть у вас какие-то мысли уже сейчас, может быть, вы готовились к нашей программе, по номеру 8-920-678-31-48 без лишнего стеснения их присылайте в любой мессенджер. Мы все это прочитаем, озвучим и исполним в ближайшее время в прямом эфире. Еще, конечно, не могу не упомянуть про нашу группу ВКонтакте. Можете туда написать в личные сообщения тоже, что хотите услышать в эфире. И мы это также оперативно прочитаем и озвучим. Теперь группа ВКонтакте у нас выведена напрямую на эфирный компьютер, поэтому все, что вы присылаете, мы видим, читаем, озвучиваем, делаем все, как полагается. Еще сегодня в течение этого часа, конечно, самые внимательные помнят, мы разыграем большую 33-сантиметровую пиццу от сети пиццерий «Семья Тото». Пиццы выигрывали уже многие из наших дорогих слушателей, и вот время от времени нам приходят очень положительные отзывы на эти призы, поэтому, друзья, если участвовали, но еще не выигрывали, или если даже не участвовали, и тогда тем более не выигрывали, обязательно внимательно слушайте меня, слушайте программу «Привет в обед», участвуйте, и будет вам счастье. Мы сейчас послушаем группу «Пикник», а сразу после перейдем к первым сообщениям, послушаем первую заказную песню.

0: Привет в обед.
1: Действительно, всякое бывает и происходит ночью. Вот единственное, чего ночью точно нет, так это программа «Привет в обед», потому что она идет только в полдень и только на Иваново FM на волне 106.7. Вот, то есть, прямо сейчас. Первое сообщение успело прилететь к этой минуте, друзья. Оно прилетело даже намного раньше, чем началась наша с вами программа, поэтому уж точно надо поспешить озвучить его первым. Пишет Сергей: «Приветствую всех любителей Иваново FM, а также тружеников данной радиостанции». Это мы, друзья, это Сергей про нас. Поздравляю христиан с праздником Преображения Господня, яблочным спасом, удачи, красоты и тепла в душе, несмотря на непогоду. Сегодня еще день русской тельняшки, так что поимейте в виду, кто так или иначе связан с этим событием, что именно сегодня двухполосный тельняшечный день. Возможно, вы не поверите, но в данный момент волею случая я нахожусь в данном одеянии. Ну что ж, с маленькой пятницей добавим немного газку и выходные. Давайте арию «Улица Роз» зарядим, тогда уж по скрипам чуть не забыл, сегодня же еще день фотографии. Сколько много праздников, о которых я слышу в первый раз. Сергей, спасибо большое за то, что о них нам написали. Я, может быть, опять все о своем, да о своем, но какая непогода, друзья. Вроде 22 градуса тепла на улице и солнце. Может быть, я чего-то не знаю, может быть, я ошибаюсь. Но мне, честно говоря, хочется как-то оставаться в плену своих иллюзий и верить, что именно так все на улице и происходит. Еще раз спасибо, Сергей, что написали. «Улицу Роз» арии специально для вас ставлю, добавляю в эфирную сетку. Послушаем уже совсем скоро. К пожеланиям всем самым приятным я искренне присоединяюсь. И всем, кто сейчас на 106.7, желаю того же самого, что пожелал Сергей. Очень уж он красиво это все описал. Еще напомню, друзья, что совсем скоро мы разыграем большую 33-сантиметровую пиццу от сети пиццерий «Семья Тото». Для того, чтобы выиграть, нужно внимательно слушать эфир. Все подробности расскажу чуть позже, ближе к 12.30.

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19. Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
3: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
4: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
5: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чирикова. ОГРН 13-333-5-360.
6: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
7: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, сантехника тоже.
8: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
9: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
10: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
11: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
10: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
11: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
10: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону 901-501.
12: Дорогая Ася Андреевна, Иваново FM поздравляет вас. Середина августа уже позади, но самые яркие кадры еще впереди. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была похожа на идеально снятый фотоальбом. Каждый момент светлый и полный эмоций. Пусть в вашем объективе всегда оказываются только счастливые лица, удачные ракурсы и самые теплые сюжеты.
0: Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Вот что особенно приятно в программе «Привет в обед» на Иваново FM, так это то, что наш плейлист, друзья, формируется в реальном времени благодаря вашим музыкальным заявкам. Это я к тому говорю, что некоторые из ваших сообщений, которые уже успели прилететь к этой минуте, успел прочитать, подобавлял песен, которые вы попросили поставить, и хочу отметить, что интересная подборка у нас сегодня получается. Но обо всем по порядку. Пишет Усти. Добрый день, Кирилл и команда Иваново FM. Передаю привет Роману. Надеюсь, слушает станцию за домашними делами. Поставьте, пожалуйста, песню группы «Кукрыниксы» «Есенин». Всем отличного настроения и удачи в съедобном конкурсе. Ну, Стим, вам спасибо большое за то, что написали. Роман, большой привет от меня и всей команды Иваново FM. Я надеюсь, вы нашли время за домашними делами послушать нашу замечательную станцию. Тем более, что на ней сейчас заиграет не менее замечательная группа «Кукрыниксы» с песней «Есенин». Кстати, по-моему, вот эту композицию давно мы не слушали в программе «Привет в обед». Стим, отдельное вам спасибо за то, что именно ее попросили поставить. И, к слову, о съедобном конкурсе. Я вам напоминаю, друзья, что, во-первых, совсем скоро мы разыграем 33-сантиметровую пиццу от сети пиццерии «Семья Тото». А, во-первых, 26 августа сеть пиццерии «Семья Тото» отметит свое 17-летие. И в этот день, 26 августа, знаменитая их фермерская пицца на один день поменяет название на пиццу номер 17. При заказе от 1000 рублей в залах пиццерии вы получите возможность эту самую пиццу номер 17 приобрести всего за 170 рублей. Так что приходите 26 августа в семью Тото и отмечайте вместе с ними их день рождения. Адреса, если что: торговый центр Никольский, торговый центр Серебряный город со стороны набережной, торговый центр Тополь, текстильщиков 115D и Куконковых 97А.

Пришло время для так называемого съедобного розыгрыша. Такое определение, между прочим, нашей игре дал один из наших дорогих слушателей, за что ему большое спасибо. Мне кажется, очень удачное описание того, чем мы вообще сейчас будем заниматься. На кону у нас большая 33-сантиметровая пицца от сети пиццерий «Семья Тото». Играем по следующим правилам, друзья. Если вдруг пропускали розыгрыши до этого, я озвучиваю вам прямо сейчас в эфире вопрос. Предлагаю 4 варианта ответа к нему. Вы один выбираете, который считаете верным, и присылайте нам по номеру 8-920-678-31-48 в любой мессенджер или в группе ВКонтакте в личные сообщения. Тот, кому удастся первым прислать правильный ответ на вопрос, тот и забирает сегодняшний приз. Вопрос, кстати, сегодня интересный, поэтому давайте без лишних промедлений к нему и перейдем. Звучит он следующим образом. В честь кого, согласно популярной легенде, назвали пиццу «Маргарита»? Варианты ответа следующие. В честь супруги повара, который первым ее приготовил, в честь популярной кабаре-артистки, в честь королевы или в честь святой. Такие варианты я предлагаю вам для размышления. Если уже знаете верный ответ, номер 8-920-678-3148 поможет вам достичь победы.

0: Привет в обед.
1: Как показывает практика, друзья, всего одной песни достаточно для того, чтобы подвести итоги розыгрыша. Да, совсем недавно в эфире озвучил я вопрос, правильный ответ на который мог принести вам большую 33-сантиметровую пиццу. Вопрос был, на мой взгляд, довольно интересный, и там такие варианты ответа, что просто один другого краше. Звучал вопрос следующим образом. В честь кого, согласно популярной легенде, назвали пиццу Маргарита? И несмотря на то, что историки до сих пор спорят, вообще является ли эта история правдой, или на самом деле ее кто-то выдумал просто для красивой легенды, но самая популярная версия, что пиццу Маргарита назвали в честь Маргариты Савойской, королевы Италии. Это был третий вариант ответа на вопрос, и первым его успела прислать Екатерина. Номер телефона Екатерина прямо сейчас нам напишет, чтобы мы могли с ней связаться. Екатерина, мы вас поздравляем с победой. Знаете, что самое забавное? Вы успели, кстати, прислать правильный ответ первый, даже несмотря на то, что первый ваш вариант, который вы прислали, был неправильный. Вот. Поэтому большая вы молодец, что так оперативно провели так называемый ресерч, все выяснили, все узнали. Большая вы молодец. Екатерина, еще раз вас поздравляем. Вот вы номер нам прислали, теперь вообще все чудесно. Я хочу еще напомнить о том, что, друзья, семья ТОТО не только пиццу готовит, но еще и доставляет по городу Иваново, а также новым клиентам дарит приветственные тонусы. Достаточно просто скачать приложение или зайти на сайт Иваново.тото.пицца, чтобы узнать все подробности. Там же найдете актуальное меню, информацию об акциях. Если хотите заказать пиццу, номер телефона для заказа +7 800 707 02 32. У нас есть сообщение, которое хотелось бы озвучить. Его прислала Галина. Здравствуйте, Кирилл и слушатели радио. Желаю всем хорошего настроения и удачного дня. Погода радует, и уже совсем скоро День знаний. Это отличный праздник, ведь дети получат новые знания. Давайте послушаем «Сектор газа». Пора домой. Помните, друзья, да, я говорил про то, что у нас интересная подборка сегодня получается. Вот один из наших необычных экспонатов сегодняшнего эфира. Группа «Сектор газа». 100 лет их не слушали, к сожалению. Поэтому, Галина, спасибо большое за ваше сообщение, за то, что попросили их поставить. Слушаем группу «Сектор газа». Пора домой прямо сейчас.

0: Привет в обед.
1: Уж не знаю, хорошо это или плохо, друзья, но домой пока еще не пора. Не пора, не все музыкальные заявки на сегодня мы успели исполнить в программе «Привет в обед», поэтому срочно надо с этим что-то делать, поэтому я и вернулся к микрофону. Пишет Нина. Всем добрый день. Погода этим летом преподнесла немало курьезов, от недолгих плюс 30 градусов до недавних незабываемых плюс 9. 30 мая в драмтеатр отправились в куртках, 7 июля в филармонию в ветровках. Вчера с волнением следили за погодой перед долгожданным мероприятием и, о чудо, теплый вечер и прекрасный джазовый концерт. До сих пор пребываем в отличном настроении, чего и всем желаем. А сегодня хотелось бы услышать неподражаемую Настю Полеву. Нина, абсолютно с вами согласен. Очень нестабильное в плане погоды выдалось лето. И 30 градусов было, и 9 градусов было, все как вы говорите. И я думаю, что теплую одежду никто из нас особо далеко не убирал, так немного с опаской на нее поглядывая. Но что хочу отметить, какую, однако, культурно насыщенную жизнь вы ведете. Это замечательно, это прекрасно, это мы только поощряем на Иваново FM, поэтому и замечательную Настю с песней «Летучий фрегат» вместе с вами послушаем уже совсем скоро. Обязательно дождитесь эту песню, она уже в нашей эфирной сетке есть и скоро заиграет. Разве что перед этим я вам, друзья, расскажу о том, что пока

0: Толямбу. Поэтому, если вы заинтересованы, на группу ВКонтакте обязательно подписывайтесь, Ивановы ФМ обязательно внимательно слушайте, будьте в курсе событий, тогда вам точно повезет.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Окна, двери, потолки, Росстрой.
2: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
1: Росстрой.
2: 57-71-17.
3: Крупнейший радиохолдинг региона. Промедиагрупп. Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиа Групп. Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в promedia.ru.
4: Медиахолдинг «Промедиа Групп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
5: А сейчас поздравления от нашего блестящего Анатолия. Посмотрим, у кого из подписчиков группы ВК Иваново FM сегодня день рождения.
6: Уважаемый Александр Ермак, Иваново FM от всей души поздравляет вас. Август перешагнул свой экватор, а это значит, что лучшее время для ярких снимков только начинается. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была как профессиональный фотоснимок, с правильной выдержкой, идеальной резкостью целей и глубокой проработкой мечтаний. Удачи вам!
0: Иваново FM.

0: Привет в обед.
1: Целыми двумя музыкальными заявками завершим сегодняшнюю нашу программу «Привет в обед». Две хорошие песни послушаем благодаря вашим заказам. Пишет Надежда. Здравствуйте, Кирилл и команда. Желаю хорошего дня всем слушателям любимого радио. В выходные получили выигрыш, вкусно покушали. Спасибо большое за такие розыгрыши, что радуете своих слушателей. Хотелось бы послушать кино «Звезда». Вот, друзья, это не я выдумал, написал это сообщение. Это вот Надежда прислала. Я думаю, она даже в случае чего подтвердит, что это действительно ее авторство слова. Спасибо большое, Надежда. Мы рады, что вам замечательно эти призы нравятся. Группу «Кино», конечно же, послушаем. Песню «Звезда» добавила в эфирную сетку специально для вас. Услышим ее уже совсем скоро. У нас есть еще одна музыкальная заявка. Пишет Ярослав. Здравствуйте. Давно не слушал ваше радио. Сегодня решил послушать. Поставьте, пожалуйста, ДДТ. Что такое осень? Вот, Ярослав, давно не слушали, а зря. А сейчас вот включили и смотрите ваше сообщение. К нам в программу прилетело и песню ДДТ. Мы для вас обязательно поставим и послушаем ее вместе с вами уже совсем скоро. Хорошего вам дня. Еще раз спасибо, что остаетесь на связи. Друзья, завтра в 12:00 передадим еще больше приветов, еще больше любимых песен послушаем. Конечно же, разыграем большую 33-сантиметровую пиццу от сети пиццерий «Семья Тото». Поэтому обязательно настраивайтесь ровно в полдень и слушайте 106.7. Из приятных новостей, кстати, могу отметить, что теперь нас можно послушать на Яндекс.Радио. И еще раз напомню о том, что сообщения из группы ВКонтакте теперь приходят напрямую на наш эфирный компьютер, поэтому везде, где только можно за нами следить, вы за нами, пожалуйста, следите, чтобы не пропускать все интересное, что происходит в эфире. У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Всем пока, услышимся уже завтра.

0: Иванове час дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Новоталицах построят первый в Ивановской области храм в память павших на СВО. На днях состоялась закладка капсулы и освещение основания мемориала. Как отметили в епархии, строительство приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Храм станет символом связи поколений и вечной памяти о подвиге. Возвести здание планируется в течение 2-3 лет. Также на территории храма появятся мемориальные стеллы с именами погибших воинов из Ивановской области. Аферисты стали активнее использовать тему поступления в вузы. Как пишут «Известия», абитуриентам и их родителям предлагают за деньги закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на платном отделении. Эксперты предупреждают, в последние недели приемной кампании мошенники особенно рассчитывают на страх потерять место и нехватку времени. Риски усиливает высокий конкурс. В этом году число платных мест в российских вузах сократилось примерно на 47 тысяч. Участники Шуйской археологической экспедиции закончили раскопки в Плёсе. В этом сезоне они исследовали городище на Соборной горе, где в 15 веке стояла крепость. Среди находок около десятка хорошо сохранившихся серебряных монет 14 века, предметы военного снаряжения, а также каменное ядро. Это подтверждает, что при обороне крепости использовалось огнестрельное оружие. В общей сложности участники экспедиции обнаружили около 200 предметов 14-16 столетия. Теперь они пополнят музейные коллекции. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 84 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 97 рублей 42 копейки.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 19 августа.
1: Год 1874.
2: День рождения русской тельняшки. Нательная рубаха в цветную полоску, деталь одежды моряков, использовалась на Руси еще в середине 17 века. Ее идею затем переняли и военнослужащие других родов войск. Первоначально полосатая расцветка была выбрана, чтобы легче различать матросов на фоне парусов. В начале 18 столетия за ношение тельняшки даже строго наказывали. Считали неуставной формой одежды из-за разнобоев в покрое, цветах и полосах. Отношение к тельняшке изменилось лишь во второй половине 19 века. Днем рождения тельняшки принято считать 19 августа 1874 года. Именно в этот день император Александр II издал указ о введении новой формы одежды русского моряка. Благодаря князю Константину Романову, который предложил вернуть на флот тельняшку, заменив цветные полосы на темно-синий в цвет Андреевского флага, она снова вошла в обмундирование и стала рубахой для нижних чинов кораблей и флотских экипажей. Правда, по некоторым сведениям, эту удобную рубаху выдавали не всем, а тем, кто ходил в дальнее плавание. Поэтому она была предметом гордости, которую надевали по праздникам и в увольнение на берег. С того времени тельник, как называли его между собой моряки, из удобной стал превращаться в щегольскую деталь одежды.
1: Год 1923.
2: В Москве открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, предшественница знаменитой ВДНХ. Еще в декабре 1922 года на месте парка имени Горького возникла колоссальная для того времени стройплощадка в 65 гектаров. Сооружение Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки рассматривалось как важное государственное дело. Первоначально выставку планировали провести в 22-м году, но помешали сильная засуха в Поволжье, на Украине, в Крыму и недостаток финансовых средств. И вот 19 августа 23 года выставка торжественно открылась. Всего на ее территории было сооружено 255 зданий. Некоторые павильоны носили говорящее название «Махорка», «Машиностроение». В отделе домоводства и быта были возведены жилища народов России. Ненецкие чумы, якутские юрты, кавказские сакли, крытые соломой хаты Украины. В разделе деревни было выстроено 10 крестьянских дворов в натуральную величину. Широко демонстрировались сельскохозяйственные машины, в том числе и первые советские тракторы. Народные ремесла тоже не были забыты. Всего кустарный отдел представил 33 тысячи изделий. Кружева, крестьянские холсты, вятская игрушка, мебель, ковры, корзинки, поделки из кости. Неудивительно, что выставка пользовалась огромным успехом. За 2 месяца работы ее посетило почти 1,5 миллиона человек.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
5: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
6: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
7: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
8: Мясной гурман.
9: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
10: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
11: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
12: Семейные истории про мебель начинаются в Соколе. Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
13: Выгодно?
14: Да!
13: Где?
14: В высшей лиге.
13: Томат «Сливка» 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
15: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
16: Иваново, Октябрьская, 16.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь на прогулку в лес, одевайтесь правильно. Высокая удобная обувь, яркая одежда, полностью закрывающая руки и ноги. На всякий случай возьмите с собой свитер и компактный световозвращающий жилет.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
2: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ и аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
5: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16.

0: 97. Сбор осуществляется до 27 августа.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.
2: Не плачь.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Погребальные урны с музыкой. Суровые времена порой порождают крайне нетривиальные решения. Еще в прошлом десятилетии традиционные похороны с классическим гробом стали не по карману многим американцам, что привело к спросу на кремацию и урны для захоронений. Теперь известный музыкальный стриминговый сервис Spotify совместно с брендом Liquid Death собираются персонализировать это направление путем выпуска погребальных урн с функцией воспроизведения музыки. Технически это все тот же горшок для праха, но с интегрированным беспроводным динамиком. Он не играет сам по себе, в нем нет Wi-Fi чипа, нет умного помощника и нет привязки к подписке. Нужно приставить к урне любое устройство с Bluetooth, чтобы запустить воспроизведение музыки. То есть, по своей сути, она ничем не отличается от коммерческой Bluetooth-колонки, если бы не рекламная кампания. Во-первых, таких урн будет произведено всего 150 штук. Во-вторых, они будут стоить внушительную сумму за экземпляр. В-третьих, будущим покойникам предлагается уже сейчас оставить на специальной странице Spotify личный саундтрек для загробной жизни, чтобы и в мире ином, а точнее в могиле, вы могли выделиться из общей массы. И уже есть те, кому идея понравилась, и кто готов раскошелиться ради ее реализации. Компания Liquid Death сделала себе имя на черном юморе и тематике смерти. А Spotify прикладывает большие усилия для персонализации контента. Они нашли друг друга в этом проекте, который пока позиционируется как эксперимент с уклоном в перформанс. Но нельзя исключать, что идея послушать чужую любимую музыку на могиле станет востребованной. Обсуждение затеи в соцсетях набирает обороты. Ох уж эти европейцы! Как только не изгаляются! На этом пока все. Услышимся.
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая.
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: Мясной гурман.
7: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
9: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
10: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. ОГРН 12-233-5-263.
11: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32-94-23. Агробиотех. Это твой успех.
12: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
13: Иваново, Октябрьская, 16.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил полноприводный Джаланд J6. Задний мост подключается автоматически.

0: требует и более мощный двигатель. Автомобили «Волга» появились в такси. По сообщениям сервиса «Яндекс.Гоу», седаны C50 уже доступны по тарифу «Бизнес» в Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. Интересно, что ни одна модель «Волги» пока не входит в перечень моделей, доступных для такси. Но в «Яндексе» пояснили, что для тарифа «Бизнес» это не обязательно. Ретро-дизайн считается новым трендом в автомобильном дизайне, но на самом деле это хорошо забытое старое. Например, в конце 80-х дизайнеры Nissan при создании модели PAO вдохновлялись круглоглазыми европейскими малолитражками середины прошлого века. Например, Volkswagen Жуком, Fiat 500 или Morris Mini. Каково ездить на такой машине сегодня, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны, за рулем ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
2: Выгодно?
3: Да.
2: Где?
3: В высшей лиге.
2: Шашлык пикантные свинины 379,90. Баклажан 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
4: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: 3 часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Новоталицах построят первый в Ивановской области храм в память павших на СВО. На днях состоялась закладка капсулы и освещение основания мемориала. Как отметили в епархии, строительство приурочено к 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Храм станет символом связи поколений и вечной памяти о подвиге. Возвести здание планируется в течение 2-3 лет. Также на территории храма появятся мемориальные стеллы с именами погибших воинов из Ивановской области. Аферисты стали активнее использовать тему поступления в вузы. Как пишут «Известия», абитуриентам и их родителям предлагают за деньги закрепить место, ускорить зачисление или оплатить резерв на платном отделении. Эксперты предупреждают, в последние недели приемной кампании мошенники особенно рассчитывают на страх потерять место и нехватку времени. Риски усиливает высокий конкурс. В этом году число платных мест в российских вузах сократилось примерно на 47 тысяч. Участники Шуйской археологической экспедиции закончили раскопки в Плёсе. В этом сезоне они исследовали городище на Соборной горе, где в 15 веке стояла крепость. Среди находок около десятка хорошо сохранившихся серебряных монет 14 века, предметы военного снаряжения, а также каменное ядро. Это подтверждает, что при обороне крепости использовалось огнестрельное оружие. В общей сложности участники экспедиции обнаружили около 200 предметов 14-16 столетия. Теперь они пополнят музейные коллекции. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
2: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 84 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 97 рублей 42 копейки.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Решение о строительстве дорог, изменении схем движения и тарифах на парковку необходимо принимать на основе математического моделирования, предварительно изучив маршруты и цели поездок горожан. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Минтранса по оценке и прогнозированию транспортного спроса, пишет парламентская газета. В мировом рейтинге по загруженности дорог Россия сейчас находится на 20-й позиции. В среднем путь в одну сторону занимает 43 минуты, а около четверти водителей ежегодно теряют в пробках более 7 суток. Для решения проблемы Минтранс рекомендует использовать комплексный подход, опрашивать жителей, отслеживать пассажиропоток и анализировать цифровые данные. В ход должны пойти информация с GPS-трекеров и ГЛОНАСС. Шуянин стал жертвой аферистов при покупке авто. 47-летний житель Шуи решил купить машину через интернет. Он выбрал понравившуюся иномарку и связался с представителем компании. Мужчине прислали договор на оказание услуг по подбору и пригону машины, а также счет на оплату. Покупатель перевел 50 тысяч рублей, после чего связь с фирмой оборвалась. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в областной полиции. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
2: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Олимп Плюс. Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники Олимп Плюс. Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
5: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
6: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
7: В «Соколе» грандиозные летние распродажи мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол», Шевченко, 19.
8: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей, размещение рекламы и информационных программ, изготовление аудиороликов любой сложности, интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. Промедиагрупп. Телефон для связи 901-501, код города 4932 и в промедиа.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ. Первая областная.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт. Научите детей, как действовать в сложных ситуациях.
1: Если родители уехали на общественном транспорте, а ты по случайности остался один на остановке, стой на месте и жди. За тобой обязательно вернутся. Не паникуй и никуда не уходи. Просто дождись родителей.
0: Пригласите специалиста Лиза Алерт в детский сад, школу или колледж на бесплатный инструктаж. 8 800 700 5452.
2: Дома с вами Иванова ФМ.
3: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте. Мой финиш, горизонт, а лента край земли. Я должен первым быть на горизонте. Условия пари одобрили не все, и руки разбивали неохотно. Условие таково, чтоб

то черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут. Догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой бег.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день, 19 августа.
1: Год 1874. День рождения русской тельняшки. Нательная рубаха в цветную полоску, деталь одежды моряков, использовалась на Руси еще в середине 17 века. Ее идею затем переняли и военнослужащие других родов войск. Первоначально полосатая расцветка была выбрана, чтобы легче различать матросов на фоне парусов. В начале 18 столетия за ношение тельняшки даже строго наказывали. Считали неуставной формой одежды из-за разнобоев в покрое, цветах и полосах. Отношение к тельняшке изменилось лишь во второй половине 19 века. Днем рождения.

0: Она была предметом гордости, которую надевали по праздникам и в увольнение на берег. С того времени тельник, как называли его между собой моряки, из удобной стал превращаться в щегольскую деталь одежды.
1: Год 1923.
0: В Москве открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, предшественница знаменитой ВДНХ. Еще в декабре 1922 года на месте парка имени Горького возникла колоссальная для того времени стройплощадка в 65 гектаров. Сооружение Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки рассматривалось как важное государственное дело. Первоначально выставку планировали провести в 22-м году, но помешали сильная засуха в Поволжье, на Украине, в Крыму и недостаток финансовых средств. И вот 19 августа 23 года выставка торжественно открылась. Всего на ее территории было сооружено 255 зданий. Некоторые павильоны носили говорящее название «Махорка», «Машиностроение». В отделе домоводства и быта были возведены жилища народов России. Ненецкие чумы, якутские юрты, кавказские сакли, крытые соломой хаты Украины. В разделе деревни было выстроено 10 крестьянских дворов в натуральную величину. Широко демонстрировались сельскохозяйственные машины, в том числе и первые советские тракторы. Народные ремесла тоже не были забыты. Всего кустарный отдел представил 33 тысячи изделий. Кружева, крестьянские холсты, вятская игрушка, мебель, ковры, корзинки, поделки из кости. Неудивительно, что выставка пользовалась огромным успехом. За два месяца работы ее посетило почти 1,5 миллиона человек.
2: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Здоровье не любит догадок. Когда важна точная диагностика, выбирайте компьютерную томографию в СМ Клиника. Современный томограф, высокая детализация. Не откладывайте заботу о себе. СМ Клиника. Точная диагностика, которой можно доверять. Звоните 24-64-74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Медиа Холдинг Про Медиа Групп приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис ПроМедиа по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Погребальные урны с музыкой. Суровые времена порой порождают крайне нетривиальные решения. Еще в прошлом десятилетии традиционные похороны с классическим гробом стали не по карману многим американцам, что привело к спросу на кремацию и урны для захоронений. Теперь известный музыкальный стриминговый сервис Spotify совместно с брендом Liquid Death собираются персонализировать это направление путем выпуска погребальных урн с функцией воспроизведения музыки. Технически это все тот же горшок для праха, но с интегрированным беспроводным динамиком. Он не играет сам по себе, в нем нет Wi-Fi чипа, нет умного помощника и нет привязки к подписке. Нужно приставить к урне любое устройство с Bluetooth, чтобы запустить воспроизведение музыки. То есть, по своей сути, она ничем не отличается от коммерческой Bluetooth-колонки, если бы не рекламная кампания. Во-первых, таких урн будет произведено всего 150 штук. Во-вторых, они будут стоить внушительную сумму за экземпляр. В-третьих, будущим покойникам предлагается уже сейчас оставить на специальной странице Spotify личный саундтрек для загробной жизни, чтобы и в мире ином, а точнее в могиле, вы могли выделиться из общей массы. И уже из тех, кому идея понравилась, и кто готов раскошелиться ради ее реализации. Компания Liquid Death сделала себе имя на черном юморе и тематике смерти. А Spotify прикладывает большие усилия для персонализации контента. Они нашли друг друга в этом проекте, который пока позиционируется как эксперимент с уклоном в перформанс. Но нельзя исключать, что идея послушать чужую любимую музыку на могиле станет востребованной. Обсуждение затеи в соцсетях набирает обороты. Ох уж эти европейцы! Как только не изгаляются! На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Привет! Ты чего грустный такой?
3: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
2: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. Битстоп, Смирнова, 96.
4: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
5: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям: эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования и мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
6: Идеальный летний вечер звучит как безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
7: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, ОГРН 12-233-5-263.
8: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
9: Выгодно?
10: Да.
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
11: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
12: Иваново, Октябрьская, 16.
13: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил полноприводный Джелланд J6. Задний мост подключается автоматически, если передняя ось начинает буксовать. У трансмиссии несколько режимов для езды по разным покрытиям. Новинку не стоит рассматривать как полноценный внедорожник, но зимой на грунтовке или подъемах по скользкой поверхности будет комфортнее. Холдинг АГР представил два новых кроссовера. Tenet плюс L4 и L6 будут доступны только с передним приводом. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. По оснащению Tenet плюс стоит выше просто Tenet. Между собой шестерка и четверка различаются габаритами и некоторыми опциями. А в перспективе у L6 появится полный привод и более мощный двигатель. Автомобили «Волга» появились в такси. По сообщениям сервиса «Яндекс.Гоу», седаны C50 уже доступны по тарифу «Бизнес» в Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. Интересно, что ни одна модель «Волги» пока не входит в перечень моделей, доступных для такси. Но в «Яндексе» пояснили, что для тарифа «Бизнес» это не обязательно. Ретро-дизайн считается новым трендом в автомобильном дизайне, но на самом деле это хорошо забытое старое. Например, в конце 80-х дизайнеры Ниссана при создании модели ПАО вдохновлялись круглоглазыми европейскими малолитражками середины прошлого века. Например, Volkswagen Жуком, Fiat 500 или Morris Mini. Каково ездить на такой машине сегодня, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина».

0: Как правило, люди не стремятся навстречу опасности, не прыгают в вольер со львами, не ныряют в жидкий азот, не гуляют по горящему лесу. Но почему-то пешеходы перебегают дорогу, зону повышенной опасности, в неположенном месте. Двигайтесь навстречу безопасности. Используйте пешеходные переходы.
1: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Слушайте Иваново-ФМ.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Стал доступен сервис посадки по биометрии на поезд Нижний Новгород-Иваново. Об этом агентству РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Напомним, платформу биометрических сервисов на базе единой биометрической системы запустили в апреле. Пока сесть на поезд таким способом можно на начальных станциях маршрутов из столицы в Иваново, Кострому, Нижний Новгород и обратно. Посадка по биометрии – добровольный выбор пассажира, садиться на поезд можно и по паспорту. В Иванове поощрят самых инициативных председателей ТОСов. В областном центре стартовали городские конкурсы. Они направлены на развитие территориального общественного самоуправления и призваны помочь активистам воплотить инициативы по решению важных вопросов местного значения. Жюри будет оценивать разъяснительную работу среди горожан и организацию полезных мероприятий, таких как субботники. Особое внимание будет уделено отзывам жителей. Победители получат денежные премии. Подать конкурсные документы можно до 21 августа в мэрии. В интернете набирает популярность видео, посвященное теме осознанного отцовства. В нем рассказывается о том, что современные отцы все чаще активно участвуют в жизни и воспитании детей, а карьерные амбиции отходят для них на второй план. Специалисты подчеркивают, если мать дает ребенку ощущение базового принятия и безопасности, то ответственный отец выполняет другие не менее значимые функции, занимается социализацией, расширяет кругозор и помогает формированию гендерной идентичности. Причем это одинаково важно как для мальчиков, так и для девочек.
2: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 84 рубля 75 копеек. Официальный курс евро 97 рублей 42 копейки.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 77%, ветер западный 3-5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
3: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
4: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был. Одна голова твоя, а другая папина.
5: «Мясной гурман». Это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
6: «Мясной гурман».
7: Привет, ты чего грустный такой?
8: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
7: А я тебе говорил, звони в «Битстоп». Там сейчас акция «Замена стекла с гарантией». Записывай телефон 95-22-22. 95-22-22. «Битстоп», Смирнова, 96.
9: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: Как я мечтала о своей комнате, когда была подростком. Мне хотелось создать свой собственный мир. Теперь я могу подарить эту возможность своему ребенку.
12: Семейные истории про мебель начинаются в «Соколе». Только в августе подростковая комната «Паскаль» всего за 27 990 рублей. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
13: Лучшее предложение этой недели в «Смарт». Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах «Смарт». «Смарт». Низкие цены для лучшей жизни.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM. Первое областное радио.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Перед походом в лес предупредите об этом родных или соседей. Расскажите, когда, куда и насколько вы идете.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: С вами Иваново FM, первое областное радио.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Решение о строительстве дорог, изменении схем движения и тарифах на парковку необходимо принимать на основе математического моделирования, предварительно изучив маршруты и цели поездок горожан. Об этом говорится в новых методических рекомендациях Минтранса по оценке и прогнозированию транспортного спроса, пишет парламентская газета. В мировом рейтинге по загруженности дорог Россия сейчас находится на 20-й позиции. В среднем путь в одну сторону занимает 43 минуты, а около четверти водителей ежегодно теряют в пробках более 7 суток. Для решения проблемы Минтранс рекомендует использовать комплексный подход, опрашивать жителей, отслеживать пассажиропоток и анализировать цифровые данные. В ход должны пойти информация с GPS-трекеров и ГЛОНАСС. Шуянин стал жертвой аферистов при покупке авто. 47-летний житель Шуи решил купить машину через интернет. Он выбрал понравившуюся иномарку и связался с представителем компании. Мужчине прислали договор на оказание услуг по подбору и пригону машины, а также счет на оплату. Покупатель перевел 50 тысяч рублей, после чего связь с фирмой оборвалась. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», сообщили в областной полиции. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
0: Дорожная хроника. На отдыхе. С вами Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции. Воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
4: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
5: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48-96-69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Выгодно?
7: Да.
6: Где?
7: В высшей лиге.
6: Томат сливка 69,90. Перец грунтовой 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
8: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в promedia.ru.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Дома с вами Иваново FM.

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Стал доступен сервис посадки по биометрии на поезд Нижний Новгород-Иваново. Об этом агентству РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Напомним, платформу биометрических сервисов на базе единой биометрической системы запустили в апреле. Пока сесть на поезд таким способом можно на начальных станциях маршрутов из столицы в Иваново, Кострому, Нижний Новгород и обратно. Посадка по биометрии – добровольный выбор пассажира, садиться на поезд можно и по паспорту. В Иванове поощрят самых инициативных председателей ТОСов. В областном центре стартовали городские конкурсы. Они направлены на развитие территориального общественного самоуправления и призваны помочь активистам воплотить инициативы по решению важных вопросов местного значения. Жюри будет оценивать разъяснительную работу среди горожан и организацию полезных мероприятий, таких как субботники. Особое внимание будет уделено отзывам жителей. Победители получат денежные премии. Подать конкурсные документы можно до 21 августа в мэрии. В интернете набирает популярность видео, посвященное теме осознанного отцовства. В нем рассказывается о том, что современные отцы все чаще активно участвуют в жизни и воспитании детей, а карьерные амбиции отходят для них на второй план. Специалисты подчеркивают, если мать дает ребенку ощущение базового принятия и безопасности, то ответственный отец выполняет другие не менее значимые функции, занимается социализацией, расширяет кругозор и помогает формированию гендерной идентичности. Причем это одинаково важно как для мальчиков, так и для девочек.
2: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день, 19 августа.
1: Год 1874. День рождения русской тельняшки. Нательная рубаха в цветную полоску, деталь одежды моряков, использовалась на Руси еще в середине 17 века. Ее идею затем переняли и военнослужащие других родов войск. Первоначально полосатая расцветка была выбрана, чтобы легче различать матросов на фоне парусов. В начале 18 столетия за ношение тельняшки даже строго наказывали. Считали неуставной формой одежды из-за разнобоев в покрое, цветах и полосах. Отношение к тельняшке изменилось лишь во второй половине 19 века. Днем рождения тельняшки принято считать 19 августа 1874 года. Именно в этот день император Александр II издал указ о введении новой формы одежды русского моряка. Благодаря князю Константину Романову, который предложил вернуть на флот тельняшку, заменив цветные полосы на темно-синий в цвет Андреевского флага, она снова вошла в обмундирование и стала рубахой для нижних чинов кораблей и флотских экипажей. Правда, по некоторым сведениям, эту удобную рубаху выдавали не всем, а тем, кто ходил в дальнее плавание. Поэтому она была предметом гордости, которую надевали по праздникам и в увольнение на берег. С того времени тельник, как называли его между собой моряки, из удобной стал превращаться в щегольскую деталь одежды.
2: Год 1923.
1: В Москве открылась Всероссийская сельскохозяйственная и кустарно-промышленная выставка, предшественница знаменитой ВДНХ. Еще в декабре 1922 года на месте парка имени Горького возникла колоссальная для того времени стройплощадка в 65 гектаров. Сооружение Всероссийской сельскохозяйственной и кустарно-промышленной выставки рассматривалось как важное государственное дело. Первоначально выставку планировали провести в 22-м году, но помешали сильная засуха в Поволжье, на Украине, в Крыму и недостаток финансовых средств. И вот 19 августа 23 года выставка торжественно открылась. Всего на ее территории было сооружено 255 зданий. Некоторые павильоны носили говорящее название «Махорка», «Машиностроение». В отделе домоводства и быта были возведены жилища народов России. Ненецкие чумы, якутские юрты, кавказские сакли, крытые соломой хаты Украины. В разделе деревни было выстроено 10 крестьянских дворов в натуральную величину. Широко демонстрировались сельскохозяйственные машины, в том числе и первые советские тракторы. Народные ремесла тоже не были забыты. Всего кустарный отдел представил 33 тысячи изделий. Кружева, крестьянские холсты, вятская игрушка, мебель, ковры, корзинки, поделки из кости. Неудивительно, что выставка пользовалась огромным успехом. За 2 месяца работы ее посетило почти 1,5 миллиона человек.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: Лучшее предложение этой недели в Smart. Форель неразделанная, замороженная, Турция. 1 килограмм 699,90. Цены действительны во всех магазинах Smart. Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
6: Полипы кишечника часто никак себя не проявляют. Но именно они могут стать причиной развития рака кишечника. Большинство полипов можно обнаружить и удалить в СМ-клиника. Это эффективная профилактика одного из самых распространенных онкологических заболеваний. СМ-клиника Иваново. Здоровье начинается с профилактики. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
7: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юсберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: ООО «Суздальский пивовар». Владимирская область, село Чуйкова. ОГРН 12-233-503-363.
9: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
10: Иваново. Октябрьская, 16.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Собираясь в лес, даже ненадолго, обязательно возьмите с собой полностью заряженный телефон, воду, небольшой перекус, спички или зажигалку, таблетки, которые вы принимаете на постоянной основе, свисток и компас.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.

0: ведением музыки. Технически это все тот же горшок для праха, но с интегрированным беспроводным динамиком. Он не играет сам по себе, в нем нет Wi-Fi чипа, нет умного помощника и нет привязки к подписке. Нужно приставить к урне любое устройство с Bluetooth, чтобы запустить воспроизведение музыки. То есть, по своей сути, она ничем не отличается от коммерческой Bluetooth-колонки, если бы не рекламная кампания. Во-первых, таких урн будет произведено всего 150 штук. Во-вторых, они будут стоить внушительную сумму за экземпляр. В-третьих, будущим покойникам предлагается уже сейчас оставить на специальной странице Spotify личный саундтрек для загробной жизни, чтобы и в мире ином, а точнее в могиле, вы могли выделиться из общей массы. И уже есть те, кому идея понравилась, и кто готов раскошелиться ради ее реализации. Компания Liquid Death сделала себе имя на черном юморе и тематике смерти. А Spotify прикладывает большие усилия для персонализации контента. Они нашли друг друга в этом проекте, который пока позиционируется как эксперимент с уклоном в перформанс. Но нельзя исключать, что идея послушать чужую любимую музыку на могиле станет востребованной. Обсуждение затеи в соцсетях набирает обороты. Ох уж эти европейцы! Как только не изгаляются. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
3: Олени бывают северные, сибирские, но самые опасные – это городские пьяные. Потому что только они одни способны сесть за руль.
4: Пьяный олень дороги не хозяин.
5: Окна, двери, потолки, расстрой.
6: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
5: Росстрой.
6: 57-71-17.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Слушайте Иваново FM. В Иванове 7 вечера. Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново FM.
2: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Стал доступен сервис посадки по биометрии на поезд Нижний Новгород-Иваново. Об этом агентству РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Напомним, платформу биометрических сервисов на базе единой биометрической системы запустили в апреле. Пока сесть на поезд таким способом можно на начальных станциях маршрутов из столицы в Иваново, Кострому, Нижний Новгород и обратно. Посадка по биометрии – добровольный выбор пассажира, садиться на поезд можно и по паспорту. В Иванове поощрят самых инициативных председателей ТОСов. В областном центре стартовали городские конкурсы. Они направлены на развитие территориального общественного самоуправления и призваны помочь активистам воплотить инициативы по решению важных вопросов местного значения. Жюри будет оценивать разъяснительную работу среди горожан и организацию полезных мероприятий, таких как субботники. Особое внимание будет уделено отзывам жителей. Победители получат денежные премии. Подать конкурсные документы можно до 21 августа в мэрии. В интернете набирает популярность видео, посвященное теме осознанного отцовства. В нем рассказывается о том, что современные отцы все чаще активно участвуют в жизни и воспитании детей, а карьерные амбиции отходят для них на второй план. Специалисты подчеркивают, если мать дает ребенку ощущение базового принятия и безопасности, то ответственный отец выполняет другие не менее значимые функции, занимается социализацией, расширяет кругозор и помогает формированию гендерной идентичности. Причем это одинаково важно как для мальчиков, так и для девочек.
3: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
1: Радиоканал Иваново FM для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново FM.
2: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Спонсор рубрики ООО «Стоматологический центр Стволыгин».
1: Имплантация зубов от хороших докторов.
2: Стоматологический центр «Стволыгин» возвращает вкус жизни. Мы предлагаем специальную цену на установку дентального импланта всего 28 тысяч рублей. Онлайн-запись на сайте «Стволыгин». Имеется противопоказание. Необходима консультация специалиста.
1: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы, представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. В продажу поступил полноприводный Джелланд J6. Задний мост подключается автоматически, если передняя ось начинает буксовать. У трансмиссии несколько режимов для езды по разным покрытиям. Новинку не стоит рассматривать как полноценный внедорожник, но зимой на грунтовке или подъемах по скользкой поверхности будет комфортнее. Холдинг АГР представил два новых кроссовера. Tenet плюс L4 и L6 будут доступны только с передним приводом. Под капотом турбомотор на 147 лошадиных сил и робот. По оснащению Tenet плюс стоит выше просто Tenet. Между собой шестерка и четверка различаются габаритами и некоторыми опциями. А в перспективе у L6 появится полный привод и более мощный двигатель. Автомобили «Волга» появились в такси. По сообщениям сервиса «Яндекс.Гоу», седаны C50 уже доступны по тарифу «Бизнес» в Нижнем Новгороде, Казани, Краснодаре, Ростове-на-Дону и других городах. Интересно, что ни одна модель «Волги» пока не входит в перечень моделей, доступных для такси. Но в «Яндексе» пояснили, что для тарифа «Бизнес» это не обязательно. Ретро-дизайн считается новым трендом в автомобильном дизайне, но на самом деле это хорошо забытое старое. Например, в конце 80-х дизайнеры Nissan при создании модели PAO вдохновлялись круглоглазыми европейскими малолитражками середины прошлого века. Например, Volkswagen Жуком, Fiat 500 или Morris Mini. Каково ездить на такой машине сегодня, расскажет тест-драйв на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны, за рулем ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Нити. Дом с историей. Исторический центр. Набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
5: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
6: Альпийские, баварские, французские.
7: Сережа, что ты делаешь?
6: Путешествую.
7: С открытым ртом и причмокивая?
6: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
8: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
9: «Мясной гурман».
10: Точные анализы – основа правильного лечения. В СМ-клиника работает собственная современная лаборатория. Это значит высокая точность результатов, строгий контроль качества и отсутствие лишних задержек. Более 1000 видов лабораторных исследований. Быстро, удобно и с максимальной достоверностью. Звоните 24 64 74. Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Шашлык пикантный из свинины 379,90. Баклажан 79,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
13: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе канцтоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижская, коммуна, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Безвредные советы от Лизы Алерт для взрослых.
1: Если заблудились в лесу, звоните в службу 112. Вызов пройдет, даже если нет сигнала сотовой связи оператора. Включите режим энергосбережения, чтобы сохранить заряд телефона, и четко выполняйте указания спасателей.
0: Узнайте больше на сайте lizaalert.org.
2: Иваново FM.

0: Иванова ФМ.
1: Во хмелю слегка лесом правил я, не устал пока, пел за здравие, а умел я петь песни вздорные, как любил я вас, очи черные, то плели, то неслись, то трусили рысь.

любил я вас, но прикончил я то, что впрок припас. Головой тряхнул, чтоб слетела блажь, и вокруг взглянул.

0: радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
1: Стал доступен сервис посадки по биометрии на поезд Нижний Новгород-Иваново. Об этом агентству РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Напомним, платформу биометрических сервисов на базе единой биометрической системы запустили в апреле. Пока сесть на поезд таким способом можно на начальных станциях маршрутов из столицы в Иваново, Кострому, Нижний Новгород и обратно. Посадка по биометрии – добровольный выбор пассажира, садиться на поезд можно и по паспорту. Власти некоторых городов Франции сделали обязательным для водителей электросамокатов ношение велосипедных шлемов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на местные СМИ. Такую меру ввели в Ницце, Амьене, Летуке, а также еще в двух департаментах, один из которых граничит с Парижем. За несоблюдение

0: или правоохранительной организации. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
1: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
2: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
3: Медиахолдинг «Промедиагрупп» приглашает всех неравнодушных помочь в сборе констоваров для детей из малообеспеченных семей. Если вы хотите поделиться тетрадями, красками, альбомами для рисования и другими нужными школьными товарами, звоните по телефону 901-501 или приходите в офис «Промедиа» по адресу улица Парижской коммуны, дом 16, офис 307. Сбор осуществляется до 27 августа.
4: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: Спонсор выпуска ООО ИФ АКБ «Шина». В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Стал доступен сервис посадки по биометрии на поезд Нижний Новгород-Иваново. Об этом агентству РИА Новости сообщили в аппарате вице-премьера Дмитрия Григоренко. Напомним, платформу биометрических сервисов на базе единой биометрической системы запустили в апреле. Пока сесть на поезд таким способом можно на начальных станциях маршрутов из столицы в Иваново, Кострому, Нижний Новгород и обратно. Посадка по биометрии – добровольный выбор пассажира, садиться на поезд можно и по паспорту. В Иванове поощрят самых инициативных председателей ТОСов. В областном центре стартовали городские конкурсы. Они направлены на развитие территориального общественного самоуправления и призваны помочь активистам воплотить инициативы по решению важных вопросов местного значения. Жюри будет оценивать разъяснительную работу среди горожан и организацию полезных мероприятий, таких как субботники. Особое внимание будет уделено отзывам жителей. Победители получат денежные премии. Подать конкурсные документы можно до 21 августа в мэрии. В интернете набирает популярность видео, посвященное теме осознанного отцовства. В нем рассказывается о том, что современные отцы все чаще активно участвуют в жизни и воспитании детей, а карьерные амбиции отходят для них на второй план. Специалисты подчеркивают, если мать дает ребенку ощущение базового принятия и безопасности, то ответственный отец выполняет другие не менее значимые функции, занимается социализацией, расширяет кругозор и помогает формированию гендерной идентичности. Причем это одинаково важно как для мальчиков, так и для девочек.
2: Нужен аккумулятор? Записывай телефон 34-02-88. ИФ АКБ «Шина». Аккумуляторы для авто и мотоциклов, квадроциклов, скутеров и снегоходов, для источников бесперебойного питания, аварийного освещения и лифтов, сигнализации и даже для игрушек. В общем, любые аккумуляторы для чего угодно. А еще зарядные устройства и все для диагностики и обслуживания аккумуляторных батарей. Всегда в наличии по демократичным ценам. ИФ АКБ «Шина». Фабричный проезд 14. Звоните 34-02-88.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, небольшой дождь, атмосферное давление 745 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 77%, ветер западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: Мясной гурман.
5: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
6: Привет! Ты чего грустный такой?
7: Да техосмотр не прошел из-за трещины на лобовом.
6: А я тебе говорил, звони в Битстоп. Там сейчас акция. Замена стекла с гарантией. Записывай телефон. 95-22-22. 95-22-22. Битстоп. Смирнова, 96.
5: Акция до конца месяца. Подробности у консультантов.
8: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
9: Если мебель в вашем доме стала слишком разговорчивой, значит, пора ехать в мебельный центр «Сокол».
10: В «Соколе» грандиозная летняя распродажа мебели. Диваны, кухни, спальни, детские и гостиные по ценам, о которых можно только мечтать. Торопись, пока все не разобрали. Мебельный центр «Сокол». Шевченко, 19.
11: Выгодно?
12: Да!
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Абрикос 129,90. Персик 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 13 по 19 августа в высшей лиге.
13: Крупнейший радиохолдинг региона «Промедиагрупп». Ведущие федеральные радиостанции в городе Иваново и области. Собственная служба новостей. Размещение рекламы и информационных программ. Изготовление аудиороликов любой сложности. Интерактивные шоу в радиоэфире. Хочешь быть успешным? Работай с лидером. «Промедиагрупп». Телефон для связи 901-501. Код города 4932. И в промедиа.ру.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строим Групп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.

0: Smart. Низкие цены для лучшей жизни.
1: Империя красоты. Поможем провести лето уверенно. От коррекции фигуры до лечения повышенной потливости и пигментации. Империя красоты. 25 лет лечим причину, а не следствие. Иваново. Зеленая, 39, корпус 1. 48 96 69. Имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Идеальный летний вечер звучит как... Безалкогольное Юзберг Лагер Зеро. Холодное охмеление и специальные винные дрожжи для богатого вкуса и полной свободы планов. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
3: ООО «Суздальский пивовар», Владимирская область, село Чирикова, ОГРН 12-233-503-263.
4: Плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке, плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
5: Иваново, Октябрьская, 16.
6: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Нити. Дом с историей. Исторический центр, набережная в паре шагов. Между вами и этим местом невидимая нить. Просто следуйте за ней. Старт продаж. Звоните 263-363. Застройщик ООО «Строймгрупп». Проектная декларация размещена на сайте наш.дом.рф.
2: Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Плитка в Мосплитке. Сантехника тоже.
3: Иваново, Октябрьская, 16.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Хочешь получить востребованную и высокооплачиваемую профессию? Колледж Верхневолжского агробиотехнологического университета продолжает набор на бюджетные места. Поступай после 9 или 11 класса. Мы готовим специалистов по направлениям. Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования. И мастер сельскохозяйственного производства. Иваново, Советская, 45. Звоните 32 94 23. Агробиотех. Это твой успех.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501. Иваново FM.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.

0: падали вверх.
1: Слушайте Иваново FM.
2: Растворился я в тебе, как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои считает письма.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Слушайте «Иваново ФМ».

Все у меня хорошо, прекрасно, как никогда. Я тут летаю во мгле, ты все там на земле. И что-то как-то не торопишься навстречу ко мне. Но ничего, ничего, я подожду. Ведь надо все-таки узнать, что это было за кольцо. И что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок. Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза. Они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать. Так что ты прилетай, я очень жду. Хотя ты знаешь, хотя ты знаешь, мне кажется, я начал понимать.

0: Иваново FM.
1: Побежали, полетаем, ветру в поле попеняем, о дурацком помечтаем.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

0: ответственный за романтику, за романтику. Теперь пора мне в другую галактику, романтику.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

не брони, гони, вверх таких не берут, иду, про таких не пою. Если он не скулит,

0: значит, как на себя самого. Положись на него.
1: В пути с вами Иванова ФМ.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L-TU-3700-374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ» – первое областное радио.